0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Рассылка предупреждений началась в 3:55 утра. Займите безопасное место в квартире или доме. Выберите комнату, которая не имеет окон. Это санузел, коридор без окон, кладовка. Сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Подчеркивается в оповещениях, пишет «Высота 102». Российские военные не наносят ударов по руководству Украины, так как надо с кем-то говорить, нужны переговорщики, заявил президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, сообщает сайт Кремля. Также Путин сказал, что украинские угрозы заблокировать небо России являются заявкой на государственный терроризм. И отметил, что переговоры по Украине на данный момент находятся в замороженном состоянии. Также Путин прокомментировал слухи о мобилизации, которые якобы планируются сразу после проведения выборов. Он назвал это атакой, направлены на разобщение российского общества, пишет «Коммерсант». Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Сегодня, 1 сентября, в Волгоградской области приняли учеников 702 школы. Таковы данные Волгоградстата. За парты сели почти 253 тысячи школьников, в том числе 22 тысячи первоклассников. В школах трудится более 19 тысяч педагогов, пишет «Высота 102». Также новый учебный год стартовал в 50 средних специальных образовательных учреждениях и в 12 вузах региона. В техникумах и колледжах будут обучаться почти 69,5 тысяч студентов. В вузах 66 тысяч, отмечает агентство. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 2 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы. День прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англия Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
4: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: люблю.
1: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.
0: Вот и все. Знакомые стены остались стенами.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области под утро была объявлена беспилотная опасность. Рассылки сообщений начались в 3:55 утра. По информации мониторинговых каналов, дроны фиксируются на границе Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областей, пишет «Высота 102». В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности. 2 и 3 сентября ожидается преимущественно сухая погода с температурой днем до плюс 28-30, пишет «Комсомольская правда». Дополнительно оценить практическую реализацию требований учета домашних птиц поручил профильным ведомством вице-премьер Дмитрий Патрушев. Напомню, с 1 сентября в России вступили в силу обновленные требования к содержанию птицы в личных подсобных хозяйствах. Этой осенью подростков популярны прически из 2000-х, рассказали стилисты порталу 360. Химическая завивка в моде из-за популярности аниме. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев фильмов. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Ликвидация последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов в России находится на постоянном контроле Кабинета министров, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак, в частности, перенаправляют логистические потоки. Мантуров подчеркивает, что эта тема находится под пристальным вниманием Кабинета министров, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, поврежденных из-за атак ВСУ. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». Температурные качели ожидаются в Волгограде сегодня. Разница температуры 2 сентября в течение суток достигнет почти 20 градусов. До вечера ожидается переменная облачность без осадков. Если ночью было плюс 12-14, то к середине дня воздух прогреется до плюс 28-30. Разброс температуры по области будет еще более значительным. Местами по региону ночью до плюс 5 градусов, а днем в южных районах до плюс 31. Облачность и отсутствие дождей сохранятся по всей территории области. Из-за дневного перегрева в сочетании с порывистым ветром сохраняется повышенная пожароопасность, предупреждают синоптики, пишет «Высота 102». Власти Волгограда снова ищут проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане. Объявлен новый аукцион. Проект стал дороже. Новая сумма 17 миллионов 980 тысяч рублей. В первый раз она была 17 миллионов 100 тысяч, но найти подрядчика не удалось. Конкурс в июле был признан несостоявшимся. Требования не изменились. В частности, длина подземного тоннеля, ведущего к Парку Победы и музею СВО, должна быть порядка 83 метров. Проект должен быть готов до 30 ноября 2027 года, пишет «Высота 102». Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, химическая завивка. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев аниме, рассказала порталу 360 глава одной из студий красоты Маруся Морозова. Также, по ее словам, актуальны текстурные, лохматые, рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев рассказал, что молодежь часто просит сделать стрижку малик, когда волосы на затылке более длинные, а на висках и по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
3: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 130 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов, а также над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что утром на подлете к столице были уничтожены 7 дронов ВСУ. Между тем, в Волгоградской области, несмотря на объявленную под утро беспилотную опасность, дроны, по официальной информации, не сбивались, пишет «Высота 102». Дополнительно оценить реализацию требований учета домашних птиц поручил профильным ведомствам вице-премьер Дмитрий Патрушев. Минсельхоз, Минэкономразвитие и Россельхознадзор должны подготовить предложение по совершенствованию процедуры, пишет газета «Известия». Напомню, с 1 сентября вступили в силу обновленные требования к содержанию птицы в личных подсобных хозяйствах. Владельцы хозяйств, в которых более 10 голов птицы, должны зарегистрировать ее. Ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ ставить на учет. В Госдуме призвали пересмотреть правила. Волгоградский облсуд подтвердил приговор по делу о краже дистоплива двумя водителями с предприятия «Сельхозтехника», пишет «Комсомольская правда». Летом 23 года двое водителей-заправщиков при каждой доставке не полностью сливали топливо из автоцистерны и похитили почти 39,5 тысяч литров дизеля. Чтобы скрыть недостачу, один вносил ложные сведения в отчеты, другой продавал топливо и делил деньги. Ущерб предприятию составил более 1 800 000 рублей. Суд приговорил водителей к 3 и 3,5 годам колонии общего режима. Также они должны возместить ущерб. Водители пытались обжаловать приговор, но облсуд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Крестный ход с чудотворной Донской иконой Божьей Матери пройдет в Волгограде. Как уточнили в Волгоградской епархии, образ доставят в город из Ростова-на-Дону. 12 сентября икона прибудет в кафедральный собор святого Александра Невского. В тот же день на площади перед главным храмом региона состоится чин освящения вод рек Дона и Волги. Торжественное событие, которое подчеркнет символическую связь двух великих русских рек. Поклониться святыне в соборе верующие смогут до 17 сентября. Далее икона отправится по храмам и монастырям области, пишет «Высота 102». Никита Михалков снимется в главной роли в полнометражном фильме. Об этом он рассказал сам, но не назвал, что это за проект, пишет агентство ТАСС. И отмечает, что последний раз легендарный актер и режиссер участвовал в кинопроекте в роли рассказчика в картине «Батя, два дед». Напомню, как актер Михалков снимался в таких фильмах, как «Собака Баскервилли», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и других. Сейчас ему 80 лет. Официальный доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 6 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой, на рабочей Крестьянской от остановки фабрика «Царица» до Североморцев и на Комсомольской от Мира до проспекта Ленина.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англия Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
4: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии ученик ножом ранил одноклассника во время урока. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Республики Урал Кильсенбаев. Инцидент произошел в одной из школ Кушнаренковского района во время конфликта одноклассников. Пострадавший школьник госпитализирован, угрозы жизни нет. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Напавший 14-летний мальчик доставлен в полицию. Он дает показания вместе с родителями. Напомню, 1 сентября семиклассница напала с ножом на учительницу, подожгла дверь кабинета в школе в Канске, в Красноярском крае. Девочку остановила мать одного из учеников. Пострадали минимум 7 человек. Учительница получила удар ножом в спину, напоминает «Вечерняя Москва». По последним данным, в результате наводнения в Непале погибли 1127 человек. Об этом сообщает сегодня газета «Катманду Пост», ссылаясь на полицию. Пострадавших от наводнения районах удалось эвакуировать более 6500 человек. Но пропавшими без вести числится более 4800. На днях сообщалось, что в Непале пропали 12 россиян. Их поиски продолжаются, пишет РИА Новости. В Волгограде прокуратура Дзержинского района добилась ликвидации свалки и установки контейнерной площадки у дома 51 на улице Новосокольнической. Прокуратура проверила жалобы жителей и выяснила, что место накопления отходов не имело твердого покрытия и ограждения. Прокуратура внесла представление главе администрации района с требованием устранить нарушение. Свалку ликвидировали, площадку оборудовали по всем правилам, уложили твердое покрытие и установили ограждение, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Жильцы дома на Кузнецкой, 65, в Волгограде уже 3 месяца живут без горячей воды. Об этом рассказали блокноту местные жители. По их словам, в УК назвали только ориентировочные сроки возвращения горячей воды. Это 7 сентября. В пресс-службе концессии воды и теплоснабжения рассказали журналистам, что на этот адрес вода заходит без циркуляции. Рабочие проводят наладочные работы на сети с горячей водой. Завершить работы по дому 65 они пообещали действительно не быстро, не раньше конца этой недели. Российские школьники массово завили волосы к 1 сентября и развеселили пользователей интернета. Видео показала в известной соцсети парикмахерская Санкт-Петербурга. Сначала в кадре ученики в салоне, в креслах во время завивки волос, затем демонстрируют кудри с постом. Поколение Альфа готовится к 1 сентября. Публикация набрала более 94 тысяч лайков и 6 тысяч комментариев, в том числе такие: «Это не Альфа, а поколение Альпака», или «Теперь это не наши мамы, теперь это наши дети». И так далее. Стилисты отмечают, что этой осенью подростка популярной прически из 2000-х. Кудри, как у героев аниме. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
4: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как думаете, с чего начинается серьезное экологическое исследование? Сложные приборы, стерильные лаборатории? Ученые из университета Цюриха решили иначе и попросили 1000 добровольцев закопать в землю свое хлопковое нижнее белье. Это не прикол, а масштабный проект по оценке здоровья почвы. Логика проста. Чем активнее подземные бактерии, грибки и дождевые черви, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участники откопали образцы и отправили их в лабораторию. Результаты получились любопытными. Самой живой и плодородной оказалась земля в частных садах и огородах. А вот идеальные ухоженные газоны, увы, почти биологическая пустыня. Там белье осталось практически целым. Впрочем, авторы исследования предупреждают, если ткань исчезла слишком быстро, возможно, почва просто перенасыщена удобрениями. В общем, если на выходных вы решите проверить здоровье вашего дачного участка, вы теперь знаете, что делать.
4: Реклама.
5: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил президент Путин накануне на пресс-подходе в Бишкеке. Он назвал атаки беспилотников главным вызовом, но подчеркнул, что страна с ними справляется и стала лучше защищать НПЗ. Это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой, отметил президент. Также он прокомментировал указ о мерах по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе от ударов ВПЛА, который дает право Кабмину вводить на таких объектах временное управление. Это не означает национализацию, отметил Путин, пишет «Коммерсант». Между тем, бензиновые очереди в 6 утра сегодня сняли на видео в Волгограде. Автолюбители, которым не надо на заправку, утверждают, что движение сильно затрудняют бензиновые очереди. В глухую пробку встали сразу два района, Кировский и Советский, пишет блокнот Волгограда, ссылаясь на сообщения очевидцев. Бензиновые скоро весь город перекроют. Очереди с утра километровые, шеренгами стоят, еще и остановки перекрывают. Водитель автобуса высадил людей на проезжую часть, цитирует очевидца блокнот. Пробка в Советском районе осложняется из-за аварии, дорожных работ и очереди одновременно, отмечает агентство. Прилетов беспилотников не зафиксировано в Волгоградской области прошедшей ночью. Это следует из сводки, опубликованной на официальном канале Минобороны России в МАКСе. Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Волгоградской области сегодня в 3:55 утра, пишут городские вести. Сообщений об отмене режима пока не было. Температурные качели ожидаются в Волгограде сегодня. Разница температуры 2 сентября в течение суток достигнет почти 20 градусов. До вечера ожидается переменная облачность без осадков. Если ночью было плюс 12-14, то к середине дня воздух прогреется до плюс 28-30. Разброс температуры по области будет еще более значительным. Местами по региону ночью до плюс 5 градусов, а днем в южных районах до плюс 31. Облачность и отсутствие дождей сохранятся по всей территории области. Из-за дневного перегрева в сочетании с порывистым ветром сохраняется повышенная пожароопасность, предупреждают синоптики, пишет «Высота 102». Голодный медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Хакасии. Об этом женщина рассказала своим друзьям, духовнику Игорю Мыльникову, а также тележурналисту Андрею Гришакову. Зверь резко сорвался и побежал в сторону отшельницы, но она, к счастью, не пострадала. Как сказал священник, испуга в голосе Агафьи не было, но за нее тревожно. Время голодное, какое-то нашествие медведей, цитирует священника «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Наутилус Помпилиус». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» уикенд.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и только что Лоле к музыке. Очень скоро вернемся, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Региональным властям рекомендовано привить как минимум 60% населения, среди групп риска минимум 75%. По последним данным, в результате наводнения в Непале погибли 1127 человек. Об этом сообщила сегодня газета «Катманду-Пост», ссылаясь на полицию. Пропавшими без вести числятся более 4800 человек. В Непале продолжаются и поиски 12 россиян. В Волгограде прокуратура Дзержинского района добилась ликвидации свалки и установки контейнерной площадки в доме 51 на улице Новосокольнической. Площадку оборудовали по всем правилам, уложили твердое покрытие, установили ограждение, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности. 2 и 3 сентября ожидается преимущественно сухая погода с температурой днем до плюс 28-30, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Чарли Пут и Ace of Base, Beautiful Life и в самом начале Modern Talking.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Чарли Пут. И на этом я, Леонид Флипо, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» No Doubt, Don't Speak. И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии ученик ножом ранил одноклассника во время урока. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Республики Урал Кильсенбаев. Инцидент произошел в одной из школ Кушнаренковского района во время конфликта одноклассников. Пострадавший школьник госпитализирован, угрозы жизни нет. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Напавший 14-летний мальчик доставлен в полицию. Он дает показания вместе с родителями. Напомню, 1 сентября семиклассница напала с ножом на учительницу, подожгла дверь кабинета в школе в Канске, в Красноярском крае. Девочку остановила мать одного из учеников. Пострадали минимум 7 человек. Учительница получила удар ножом в спину, напоминает «Вечерняя Москва». По последним данным, в результате наводнений в Непале погибли 1127 человек. Об этом сообщает сегодня газета «Катманду Пост», ссылаясь на полицию. В пострадавших от наводнения районах удалось эвакуировать более 6500 человек, но пропавшими без вести числится более 4800. На днях сообщалось, что в Непале пропали 12 россиян. Их поиски продолжаются, пишет РИА Новости. В Волгограде прокуратура Дзержинского района добилась ликвидации свалки и установки контейнерной площадки у дома 51 на улице Новосокольнической. Прокуратура проверила жалобы жителей и выяснила, что место накопления отходов не имело твердого покрытия и ограждения. Прокуратура внесла представление главе администрации района с требованием устранить нарушение. Свалку ликвидировали, площадку оборудовали по всем правилам, уложили твердое покрытие и установили ограждение, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Жильцы дома на Кузнецкой, 65, в Волгограде уже 3 месяца живут без горячей воды. Об этом рассказали блокноту местные жители. По их словам, в УК назвали только ориентировочные сроки возвращения горячей воды. Это 7 сентября. В пресс-службе концессии воды и теплоснабжения рассказали журналистам, что на этот адрес вода заходит без циркуляции. Рабочие проводят наладочные работы на сети с горячей водой. Завершить работы по дому 65 они пообещали действительно не быстро, не раньше конца этой недели. Российские школьники массово завили волосы к 1 сентября и развеселили пользователей интернета. Видео показала в известной соцсети парикмахерская Санкт-Петербурга. Сначала в кадре ученики в салоне, в креслах во время завивки волос, затем демонстрируют кудри с постом. Поколение Альфа готовится к 1 сентября. Публикация набрала более 94 тысяч лайков и 6 тысяч комментариев, в том числе такие: «Это не Альфа, а поколение Альпака», или «Теперь это не наши мамы, теперь это наши дети» и так далее. Стилисты отмечают, что этой осенью подростка популярной прически из 2000-х, кудри, как у героев аниме. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 26-28.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: нами всегда и золотые хиты, и музыкальные новинки, которые делают наш рабочий день гораздо приятнее. А сегодня уже среда, 2 сентября. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. Впереди у нас Tame Impala и Дженни и песня «Дракула».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: От музыкальных новинок, конечно же, переходим к золотым хитам. У нас по плану группа Kiss «I was made for loving you». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, в которой на неделе мы рассказываем про интересные сериалы. И сегодня речь пойдет про «Wednesday». Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Wednesday» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Wednesday». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Wednesday», то есть «среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдей. В сериале «Уэнсдей» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдей Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдей отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
5: Радио «Скузи».

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а это значит, у нас впереди три песни, которые с каждым годом становятся все ярче и все заметнее. В этом выпуске у нас и Money, Don't Be So Shy, послушаем Crazy Town и уже скоро Queen, I Want To Break Free.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Кис от мира.
4: Чего мы хотим?
5: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке.
4: Как это получить?
5: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: А это Imani, Don't Be So Shy в золотой коллекции часа. Скоро у нас подборка из 5 песен про любовь. Нас ждет 20 минут прекрасной романтической музыки. А еще у нас по плану инструментальная музыка и в этот раз лунная соната в современной обработке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Башкирии экстренно прооперировали подростка, на которого напал сверстник во время урока в школе. Его жизнь вне опасности, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. По предварительным данным, между двумя девятиклассниками произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож. Как сообщил источник портала Уфа1.ру, на мальчика, которого ударили ножом, и раньше жаловались. Он доставал других учеников. Напавший школьник спокойный и положительный, но первый его несколько лет унижал, оскорблял и запугивал, рассказал источник. Между тем, СКР Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Минувшей ночью силы ПВО России сбили 130 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов. Дроны ВСУ атакуют российскую столицу. Утром на подлете к Москве было уничтожено 16 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин, пишет Москва-24. Между тем, в Волгоградской области минувшей ночью и утром не зафиксировано прилетов дронов, хотя в регионе объявляли опасность от беспилотников. Режим беспилотной опасности в регионе объявили около 4 утра, отменили ближе к полудню, пишут городские вести. Очереди на заправках в Волгограде бьют рекорды. Так, в центральном районе утром на АЗС на улице Пархоменко 57А выстроилась очередь длиной более километра, пишет Высота 102, ссылаясь на автомобилистов. Заправка сегодня одна из немногих, где с утра оказалось наличие топлива популярных марок. На улице Хиросимы занят транспортом весь крайний правый ряд. Хвост очереди на дублере Рокоссовского. В конце августа облпромторг и ТЭК области выпустили официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику. Логистику поставок бензина в Волгоград. Корректировка должна завершиться к концу этой недели, отмечает агентство. В Госдуме предложили ввести в российских школах уроки китайского языка. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. По его словам, сейчас китайский в школах изучают примерно 47 тысяч учеников. Это капля в море. Депутат предлагает разработать федеральную программу поэтапного введения китайского как второго обязательного иностранного, начиная с 5 класса. На втором этапе программы можно предусмотреть возможность выбора между китайскими и другими восточными языками, говорит депутат. В Минпросвещении ранее заявили, что изучение второго иностранного на обязательной основе в школах России не предусмотрено, пишет Москва-24. Сегодня, 2 сентября, россияне могут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Пару можно будет видеть сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом в небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее, с холодным бело-голубым оттенком, пишет московский комсомолец. Одним из главных астрономических событий сентября станет пик яркости Венеры 22 сентября. В этот день планета будет выглядеть особенно ослепительно. Для владельцев телескопов откроется удивительный вид. Венера пристанет в форме тонкого серпа, напоминающего уменьшенную копию молодой Луны. Официальный доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 26-28.
0: Реклама.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Валерий Сюткин и Ромарио с песней «Москва-Нева». Чуть раньше у нас «Энигма». А прямо сейчас Лана Дель Рей, «Young and Beautiful».

0: Сегодня 5 песен любви завершали клан «Карусель» с песней «Райт», и чуть раньше у нас Джо Дассен «Атуа». 5 песен любви — это всегда лиричные, волнующие, искренние музыкальные рассказы, естественно, с романтическим подтекстом. И к этим песням мы возвращаемся каждый день снова и снова в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. У нас впереди «Нана», «Лонли».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605 085.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
8: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
2: Телефон рекламной службы 52 6.

0: кто уже давным-давно с нами, хотя появились только в этом году. У нас впереди как раз такой случай. One Republic и песня Need Your Love. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Башкирии экстренно прооперировали подростка, на которого с ножом напал сверстник во время урока. Его жизнь вне опасности, сообщили в Минздраве региона. По предварительным данным, преступление совершено из-за буллинга, пишет портал Уфа1.ру. Огромная пробка сковала сегодня утром движение на первой продольной магистрали в Волгограде в сторону центра города. Причиной стали несколько ДТП, а также очередь на АЗС у Мамаева кургана, пишет В1, ссылаясь на очевидцев. Торжественная линейка 1 сентября в школе 13 города Волжского оказалась сорвана. Спустя полтора года капремонт в здании так и не завершили. Родители сообщают, что их заставляют забирать детей и переводить в другие школы, пишет Росата 102. В Госдуме предложили ввести в российских школах уроки китайского. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по бюджету Каплан Паниш. Он предлагает разработать федеральную программу по этапному введению китайского языка как второго обязательного иностранного, начиная с 5 класса. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 26-28.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Когда встречаешь что-нибудь великое, это не обязательно должно быть из золота, но если встречаются три песни золотой коллекции, то это значит точно песни, которые заслуживают отдельного внимания. В золотую коллекцию в этот раз вошли Адель «Hello», чуть раньше у нас «Вакуум» и уже скоро Сиси Кейдж «Soul Survivor».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Еще 2 года назад Адель завершила свою музыкальную резиденцию в Лас-Вегасе. Видимо, пока еще собирается с мыслями, с силами. Музыкальных новостей от нее нет, но ее старые песни до сих пор вызывают уважение и мурашки. Только что песня «Hello» в золотой коллекции часа, а впереди у нас Aerosmith «Crying». И еще нас ждет инструментальная музыка. Там, где мы обойдемся без лишних слов, послушаем «Space» и мелодию «Running in the City».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 235.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Смотр».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Президент Путин назвал эти угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм. Огромная пробка сковала сегодня утром движение на Первой Продольной в Волгограде в сторону центра города. Причиной стали несколько ДТП, а также очередь на АЗС, сообщает портал В1, ссылаясь на очевидцев. По их данным, две аварии произошли между Металлургов и 39-й Гвардейской, плюс очередь на АЗС у Мамаева кургана со стороны Краснооктябрьского района. Троллейбусы номер 9 ходят от детского центра до Дворца спорта, а не до нижнего поселка ВГТЗ, где у них конечные. Водители через громкоговоритель объявляют, что на Царицынской опере стоит движение, отмечает агентство. Утром сообщалось, что огромные очереди на АЗС выстроились в Ворошиловском районе, на Рабоче-Крестьянской, а также в Дзержинском, на шоссе авиаторов. Торжественная линейка 1 сентября в школе номер 13 города Волжского оказалась сорвана. Спустя полтора года капремонт здания так и не завершили. Родители сообщают сегодня, что их заставляют забирать детей, переводить в другие школы. Некоторые классы принудительно отправили на дистант. Родители школьников записали видеообращение главе СКР с просьбой помочь. Ранее следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». Александр Бастрыкин взял его на контроль, но накануне дети остались без праздника, отмечает «Высота 102». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он выразил надежду на то, что наши спортсмены выступят успешно и докажут, что это безопасно. А также назвал это первым шагом и отметил, что та же ранняя ситуация складывалась с несколькими другими видами спорта. Ранее министр заявлял, что страны, которые препятствуют участию россиян в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. А политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие, пишет «Москва-24». Столетний студент из США назвал секрет своего долголетия. Чарли Притчетт, отец четверых детей, ветеран, бывший авиадиспетчер, спортивный радиокомментатор, издатель и бывший профессор, недавно стал вновь студентом. После выхода на пенсию мужчина переехал в Пенсаколу, штат Флорида, где узнал о программе, позволяющей жителям штата 60+, бесплатно посещать занятия в университетах. С тех пор он прослушал 51 курс и продолжает учиться. Главным секретом долголетия бывший профессор называет любовь к учебе и скромность, пишет издание today.com. Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Это «Високосный год» с песней «Кино». С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня уже 2 сентября. Надеюсь, вчера, 1 числа, кто хотел, отправился в школу, и все у вас прошло как надо. Перенес Алок и Халид. «Dive into me» — музыка, которую мы любим.

0: Это группа Crowded House, чью песню Fall at Your Feet в последнее время мы слушаем в современной танцевальной обработке. А вот до песни Don't Dream It's Over пока что руки тех, кто делает ремиксы, видимо, не дошли. И да, это, кстати, песня с их первого альбома, а в этом году они свой первый альбом собираются переиздать в честь 40-летия. Впереди у нас Da Bass, Wonder Where You Are, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Хорошего дня в компании с отличной музыкой. Сегодня уже середина рабочей недели, среда, 2 сентября. У нас перед Том Уокер и песня «Просьба оставить включенным свет» «Leave a light on». А сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. Россия не допустит серьезных перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Ранее Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Волгоградский губернатор в курсе ситуации с бензином. Жителям региона необходимо адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и держаться достойно. Сейчас непростое время, есть пострадавшие, потери, временные ограничения в объемах поставок бензина, сказал глава региона Андрей Бочаров на заседании оргкомитета фестиваля 3-4. Крестный ход с чудотворной донской иконой Божьей Матери пройдет в Волгограде. Образ доставят из Ростова-на-Дону 12 сентября в собор святого Александра Невского. Поклониться святыне верующие смогут до 17 сентября. Сегодня, 2 сентября, россияне смогут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Наблюдать пару можно будет сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее. Людмила Гусева, служба информации.

0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три песни, три изумительных хита, которые стали символами своих эпох. В этом выпуске у нас песня «Let it be» в исполнении Криса де Бурга. Чуть раньше хит из мюзикла «Ромео и Джульетта», а откроет «Золотую коллекцию» Глория Гейнер «I will survive».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

золотой коллекции песни Let It Be в исполнении Криса Дебурга. Пусть будет так. У нас впереди Three Doors Down, Here Without You, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из сериала Twin Peaks.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров в курсе ситуации с бензином. Жителям региона необходимо адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и держаться достойно, сказал глава региона на заседании оргкомитета фестиваля 3-4. Он отметил, что сейчас непростое время, есть пострадавшие, потери, есть трудности, в том числе временные ограничения в объемах поставок бензина. Но на фронте сейчас в 100 раз тяжелее. Вместе справимся и вместе победим, цитирует губернатора «Высота 102». Бочаров также обратился к оргкомитету фестиваля с призывом поддержать его решение об отмене всех ранее запланированных мероприятий. «Сегодня не время для проведения шоу с салютами, фейерверками и громогласными тостами», отметил губернатор. Между тем, перед заседанием губернатор Бочаров встретился с участниками СВО и боевых действий в Чечне. Он передал ветеранам боевых действий 42 машины срочным управлением. Новые машины выстроили на нижней террасе центральной набережной. Как сообщает администрация региона, всего с 23 года адаптивные машины получили уже 211 человек с тяжелыми военными травмами, пишет «Высота 102». В Волгоградской области работает целая система поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий. Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Франции из-за инцидента с дроном в германском Лейпциге в начале августа. Глава ведомства Жан-Ноэль Баро заявил, что анализ инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, показывает наличие желания саботировать самолет, логистический объект, который использовался для оказания помощи Украине. Беспилотник был обнаружен на летном поле авиагавани Лейпциг-Гале рядом с украинским грузовым лайнером. 1 сентября главы МВД и МИДа ФРГ заявили, что правительство Германия официально обвиняет Россию в организации попытки атаки беспилотника на авиагавань. Президент Путин, в свою очередь, связал соответствующее обвинение в адрес Москвы с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России. Это объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума, пишет агентство ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить как минимум 60% населения, а среди групп риска минимум 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все три штамма вируса, отмечают в ведомстве. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Солнце спит, заявили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Уровень солнечной и геомагнитной активности сейчас находится на очень низких значениях. Прогноз полностью зеленый. Звезда спит, цитирует ученых Москва-24. Ранее сообщалось, что сегодня, 2 сентября, в небе можно видеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой. Пара будет видна сразу после захода солнца низко над горизонтом. Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 26-28.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
0: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Леонид Агутин с песней «На сиреневой луне». Вот если осенью устанавливается хорошая, сухая, теплая погода, хочется, конечно же, гулять, и тут главное не простыть, как некоторые. Сегодня 2 сентября, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, у нас впереди Оливия Адамс и песня «Fool Me Once».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Нестареющий хит «Alphaville Forever Young», «Золотые хиты». А скоро послушаем группу «Градусы». Да, речь про градусы осенью очень важна. И песня «Заметает», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио «Спутник».
2: А вот сейчас мы подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три хита, которые вошли в музыкальную историю. В этом выпуске у нас Дэвид Гетта и Сэм Мартин, «Dangerous», чуть раньше «Sting». И уже скоро послушаем «Милен Фармер».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Дэвид Гетта и Сэм Мартин «Dangerous». Скоро послушаем Ace of Base «Don't Turn Around», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «House of the Rising Sun».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестно происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Крупный пожар в продовольственном магазине «Светофор» произошел в среду в советском районе Волгограда. Первыми тревогу забили местные жители, которые увидели огромный столб дыма. Информацию о пожаре подтвердили в региональном МЧС. Там сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 12:37 с улицы Электролесовской, 35. На место выехали спасатели. Из-за стремительного распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности. Группировку спасателей увеличили до 46 человек и 17 единиц спецтехники. К моменту прибытия первых спасателей, посетители и сотрудники успели покинуть помещение. Информации о пострадавших нет. Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды. Так, в центральном районе утром в среду на АЗС на улице Пархоменко 57А выстроилась очередь длиной более километра. Как сообщает агентство «Высота 102», эта заправка в среду оказалась одной из немногих, где с утра был бензин популярных марок. В конце августа облпромторг и ТЭК области выпустили официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. И корректировка должна завершиться к концу недели. В Волгоградском аэропорту сняли с рейса туриста, который хотел вывезти в Турцию необычный груз. В чемодане у 64-летнего россиянина во время прохождения таможенного досмотра нашли череп косули с рогами, оформленный как аксессуар для украшения интерьера. Его нужно вешать на стену. И пассажир вез это в подарок друзьям. Он даже не подозревал, что такие вещи можно вывезти из страны, только имея ряд разрешений от ветеринарной службы, Россельхознадзора. В итоге в Турцию отправилась только жена туриста, а его самого с рейса сняли и возбудили два дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на таможню. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. По его словам, наши лыжники возвращаются на международные турниры уже в этом сезоне. Пока в нейтральном статусе, но это уже большой шаг вперед, цитирует главу Минспорта газета «Коммерсант». Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это группа «Сплин» с песней «Остаемся зимовать». Но пока что остаемся наслаждаться осенью, потому что у нас второй день осени, а погода нас еще радует. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда. Впереди у нас Оливия Дин. «So easy to fall in love». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62

0: такими песнями точно не замечаешь, как проходит рабочий день. Только что Эрос Рамазотти, «Un cuore con le ali». Хотя кто-то наверняка уже считает часы до завершения рабочего дня и готов поменять офисное кресло на кресло в автомобиле. Впереди у нас Армин Ван Бюрен и Шарон Донадель. Песня «In and Out of Love». Песня, которая хорошо слушается и в офисе, и за рулем.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник. Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.
1: Впереди у нас песни золотой коллекции, музыка высокого класса и песни, которые прошли сквозь время. В этом выпуске у нас Григоар, Рю де Затуаль, Эния, Caribbean Blue, а откроют золотую коллекцию Абба, Dancing Queen.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Сисадмины.
4: Чего мы хотим?
5: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке.
4: Как это получить?
5: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Григуар» «Рю де Затуаль». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще впереди у нас инструментальная музыка, ППК и мелодия «Перезагрузка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Волгограде отменили молодежный фестиваль 3-4 после заявления губернатора Андрея Бочарова. Массовое мероприятие с участием звезд перенесли на следующий год. Предложение о переносе внес глава региона. Губернатор подчеркнул, что нынешняя обстановка не позволяет проводить масштабные мероприятия. «Считаю, сегодня не время для больших праздничных мероприятий, различных шоу с салютами и громогласными яркими тостами», сказал Андрей Бочаров. Позже администрация Волгограда сообщила, что фестиваль в этом году не состоится. При этом программа празднования Дня города также находится под угрозой. О возможных изменениях в программе мэрия обещает сообщить дополнительно, передает ВЭТИН. Сотни тысяч волгоградцев на двое суток оставят без горячей и холодной воды. Масштабное отключение коснется жителей Красноармейского, Кировского, Советского районов. Как стало известно порталу В1, на юге Волгограда запланирована полная остановка работы водопроводных, очистных сооружений и насосных станций. Воды не будет с 22 часов 4 сентября до 22 часов 6. За это время специалисты концессии установят новую запорную арматуру на трубопроводах, заменят ветхие участки сетей, подключат новый водовод и так далее. На время проведения работ для жителей будет организован подвоз воды 5-6 сентября с 8 утра до 8 вечера. Всего будет задействовано около 20 автоцистерн, сообщили в концессиях, пишет В1. Авиабомбу весом 100 килограммов нашли на севере Волгограда. На боеприпас в Красноармейском районе наткнулись рабочие. Бомба времен Великой Отечественной войны пролежала в земле более 80 лет и была обнаружена при проведении земляных работ. Как сообщили в региональном МЧС, место находки оцепили. В ближайшее время в Волгоград прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра, который вывезет боеприпас в безопасное место для уничтожения. Более 2,5 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, подано 2 672 041 заявление, сообщает Интерфакс. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные и муниципальные выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В России стартовали съемки нового спортивного драмеди «Тренировка гнева» с Никитой Кологривом в главной роли. Производством занимаются две кинокомпании и футбольный клуб «Динамо». В центре сюжета главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Николай Панфилов, чья жесткая мотивационная речь в раздевалке неожиданно становится достоянием общественности и, несмотря на победу, тренера требуют отменить. Вместе с Кологривым снимаются Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Евгения Медведева, певица Жасмин, Александра Розанова и другие. В российском прокате «Тренировка гнева» с 16 сентября следующего года. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вот и мы с вами вступили в эру красно-желтых дней разной степени яркости. Это группа кино. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и желаю удачного завершения рабочего дня в компании золотых хитов Бонни Тайлер. Впереди уже вот-вот Шабузи Типси.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио.

0: Один из немногих женских характерных рок-баритонов появился после операции на голосовых связках. Врачи запрещали ей разговаривать, но на эмоциях она сорвалась на крик, из-за чего, собственно, голос навсегда изменился, но далеко не в худшую сторону. Это Бонни Тайлер. С нами золотые хиты и то, что в моде. На очереди Юли Зиверт. Wake up.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
4: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.
1: Половина шестого на часах. В нашей компании в целом неплохо, а местами, знаете ли, даже очень хорошо. Алекс Уоррен у нас впереди, Fever Dream и группа Brainstorm. Ветер. Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
2: Здравствуйте. На ремонте сейчас находится около 10% нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Эту же цифру ранее называл Владимир Путин. По словам Новака, российские НПЗ защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Молодежный фестиваль 3-4 официально перенесен на 2027 год. Предложение губернатора Андрея Бочарова поддержал глава Волгограда Владимир Марченко. Решение принято в связи с непростой обстановкой, когда враг пытается нанести ущерб мирным жителям, системам жизнеобеспечения, соцобъектам и создать напряжение в обществе, пояснили в мэрии. Волгоградская область вошла в российский топ-15 по заселению в гостиницы через цифровой сервис. Регион занял 14 место в российском рейтинге. Сейчас почти 20 волгоградских отелей принимают гостей без привычных бумажных документов. Система работает через приложение «Макс». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Меньше слов и больше музыки, прекрасное настроение еще и потому, что вроде бы осень, но лет пока еще не отпустило, пока еще яркий загар и эмоции с впечатлениями тоже, что называется, первой свежести. В продолжении вечера с нами золотая коллекция в тройке часа. Кэти Перри, Hot and Cold, Майкл Джексон, Giving to Me и в самом начале прекрасная Сэм Браун, Stop.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.

0: Девушка разносторонней одаренности, практически настоящий космонавт и одновременно героиня мемов, это Кэти Перри Хаттенколд в нашей золотой коллекции. Элтон Джон впереди, Believe, и в финале часа послушаем музыку, понятную без слов. Это Линдси Стирлинг, Carol of the Bell.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-0. 543-0! Потолкуйте с нами!
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Российское генконсульство в Анталии держит на контроле вопрос об отмене рейсов турецкого лоукостера «Пегасус», сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство. Россиянам, которые не смогли улететь из-за отмен, при необходимости предоставят отели и питание. Ранее авиакомпания «Пегасус» отменила ряд рейсов между городами Турции и России по техническим и оперативным причинам. Это цитата. Несколько рейсов между Стамбулом и Москвой отменили также турецкие авиалинии. Вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится полностью опасным и де-факто будет закрываться для гражданской авиации из-за активности украинских беспилотников. Он призвал международные авиакомпании, летающие в Россию, учитывать риски, передает ТАСС. 4,5 часа потребовалось волгоградским пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение в магазине «Светофор» в Советском районе. Площадь пожара, как уточнили в региональном МЧС, составила 3500 квадратных метров. Напомню, сигнал о возгорании павильона общей площадью 4,5 квадратных метра поступило на пульт оперативного дежурного 2 сентября в 12:37. Уже в 13 часов из-за стремительного распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Посетители и сотрудники успели покинуть здание еще до прибытия спасателей. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, сообщает «Высота 102». Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды. Так, в центральном районе утром в среду на АЗС на улице Пархоменко 57А выстроилась очередь длиной более километра. Как сообщает агентство «Высота 102», эта заправка в среду оказалась одной из немногих, где с утра был бензин популярных марок. В конце августа облпромторг и ТЭК области выпустили официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. И корректировка должна завершиться к концу недели. В Волгоградском аэропорту сняли с рейса туриста, который хотел вывезти в Турцию необычный груз. В чемодане у 64-летнего россиянина во время прохождения таможенного досмотра нашли череп косули с рогами, оформленный как аксессуар для украшения интерьера. Его нужно вешать на стену. И пассажир вез это в подарок друзьям. Он даже не подозревал, что такие вещи можно вывезти из страны, только имея ряд разрешений от ветеринарной службы, Россельхознадзора. В итоге в Турцию отправилась только жена туриста, а его самого с рейса сняли и возбудили 2 дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на таможню. Hyundai зарегистрировала в России 2 товарных знака – Trago Xient и свою эмблему. Об этом сообщает газета.ру. Регистрация товарных знаков дает компании право продавать в стране самые разные товары – от машин и самолетов до колясок, мебели и домиков для животных, сообщают телеграм-каналы. Доллар – 86.75, евро – 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. А в четверг синоптики обещают нам облачность с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем до 28 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Город 312, о ситуации, которая все чаще и чаще с нами случается и в наше время, хотя мы верим в лучшее и в то, что все это рано или поздно останется позади. Зато здесь музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Сиси Кетч впереди, Heaven and Hell, и уже вот-вот Tame Impala и Дженни, новинка «Дракула».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Сикетч с нами. Золотые хиты, прекрасное настроение. Надеюсь, не только потому, что рабочая среда клонится к закату. И причин для радости есть еще. А Амель Бенд впереди. Муа Философи.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

только музыка, проверенная временем, и песни, которым мы рады по-настоящему в золотой коллекции Atomic Kitten. А скоро Долорес О'Риордан и Ordinary Day. А музыка, понятная, без слов, в финале часа, буквально через несколько мгновений, оркестр Поля Мориа, мелодия «Эль Бимбо».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия не допустит серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность. Но в ближайшие годы Россия с этим справится, передает РИА. Напомню, 1 сентября Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за украинских дронов. Президент Путин назвал эти угрозы заявкой на государственный терроризм. Крупный лесной пожар разгорелся в Дубовском районе Волгоградской области вечером в понедельник. Информация о возгорании в лесном массиве возле хутора «Горная Пролейка» поступила диспетчеру экстренных служб от Управления лесного хозяйства. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в региональном МЧС. Установлено, что горит подстилка лиственного леса. Площадь возгорания уточняется, рассказали спасатели. На месте ЧП работают подразделения лесного хозяйства и пожарные МЧС. Во Фролово суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя. Из материалов дела следует...

0: Следует, что летом прошлого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года. Несмотря на это, 12 июня этого года водитель снова сел за руль в нетрезвом состоянии, но на пути ему встретился патруль ДПС. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения. Фроловский горсуд назначил фигуранту 120 часов обязательных работ, лишил прав на 2 года и конфисковал машину «Ладу Приору» в доход государства, сообщают городские вести. Похолодание на ближайшие дни пообещали волгоградцам синоптики. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, до выходных в регионе будет устойчивая сухая погода. В четверг, 3 сентября, прогнозируется до 27-29 градусов. В пятницу примерно так же. В субботу, 5 сентября, начнется погодная перестройка. Холодный фронт придет сначала в северо-западные районы области, а в воскресенье дойдет и до юго-восточных. В понедельник, 7 сентября, эксперт прогнозирует по области плюс 17-21 и дожди днем, и 11-13 ночью. Во вторник ночью по области плюс 13-15, днем от 17 до 19 градусов тепла. Мощи князя Дмитрия Донского поместят в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября. Об этом сообщили в Московской патриархии. Там добавили, что к святыням нельзя будет приложиться, учитывая большое число молящихся. Святыне можно будет только поклониться, проходя мимо. В июле в Московском Кремле обнаружили саркофаг с мощами великого князя Дмитрия Донского. Президент России Владимир Путин назвал событие уникальным и чудесным. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: потолок.
1: Группа «Чайф» шлет привет всем, кто уже добрался до дома и в своей квартире занимается милыми сердцу вещами. Хорошего всем вечера. Здесь музыка, которую мы любим. Скоро Queen, We Are The Champions и уже вот-вот Bülow Revolver.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: Песня, написанная за сутки, которая впоследствии стала, в общем-то, главным неофициальным спортивным гимном планеты Queen, We Are The Champions. Здесь золотые хиты, прекрасное настроение, Evanescence на очереди, My Mortal и Ёлка.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио Спутник.

0: Половина девятого на часах, и вечер становится все приятнее в компании отличной музыки. Morgan Wallen, Love Somebody с нами. Далее сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможны перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались, техники, гардероба или собственного организма.

0: Рыбы, возможно, неожиданное событие или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: КИС Админы.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: событий. Больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.